0: Вашим услугам предоставлены 5 VIP-саун, уютные номера, бильярд и настольный теннис, отель-сауна «Домик Купидона», домашний уют, всегда теплые бассейны и горячие парные. Орск, улица Кременчугская, 72, 304-678. Круглосуточно. Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Австралия. 6 часов. Это радио Хит. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Поздравляем с Днем Великой Победы. Смотри радио.

Полярное небо и айсберг в сауне? Да! Комплекс «Домик Купидона» представляет обновленную ледяную пещеру. Нереально крутой замес зимней атмосферы с банными удовольствиями. Бассейн 4x4 с гидромассажем, абсолютно новая парная, теплые полы и крутой полярный интерьер. Ты должен это увидеть! Ледяная пещера в сауне «Домик Купидона». Кременчугская, 72. Телефон 30 46 78. Код 30.

Австралия. 7 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск. Богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Поздравляем с Днем Великой Победы. Смотри радио.

0: Россия. 3 минуты в Оренбурге. Друзья, всем доброго утра. Всех с праздником. Этот день наконец-то настал, друзья. Сегодня 9 мая, день Великой Победы. И поздравляю всех, абсолютно каждого, с этим прекрасным праздником. Хоть он слезами на глазах, но я уверен, что мы сегодня сможем с вами немного улыбнуться, получить максимальное количество приятных эмоций от этого дня. И в этом же, конечно, вам поможет музыка, которая будет звучать в эфире Радио Хит и на телеканале «Смотри Радио». Микрофон Илья Дорга. Всем доброго утра и хорошего дня.
1: Смотри Радио.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн, бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года.
3: Не нужно долго думать, где приобрести качественную мебель по выгодным ценам. Сразу отправляйтесь в Дом мебели 12 стульев. Так, кухня Монтана 2 метра всего за 17 200 рублей. В наличии и на заказ. А еще вы становитесь участником весеннего розыгрыша и можете вернуть до 100% суммы своей покупки. Спешите в Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните у продавцов.
4: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового Хавейл Джолион. Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам от 1 999 000 рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
5: Успей в автосалон Хавейл. Каскад Авто в Орске. Легендарный Хавейл Джолион уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40-91-01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года.
1: Орский драматический театр поздравляет с наступающим Днем Победы и приглашает на спектакли 7 мая «Один на один», 8 мая «Остаться человеком», 10 мая «В списках не значился». Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-30 для зрителей старше 12 лет.
6: Не грузятся новости. Интернет пропал.
7: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
7: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115-565-801-83-39.
7: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: И давайте узнаем немного о погоде на сегодня. Прямо сейчас плюс 12 градусов, днем будет до плюс 25. В Ясном и Светлом плюс 11 сейчас, плюс 22 будет днем. В Кундыке и Беногорске плюс 10 сейчас, плюс 23 будет у нас в течение дня. И в Оренбурге плюс 13 сейчас, плюс 23 будет днем. И на территории Восточного Оренбуржья местами возможен дождь. Информация предоставлена остальным сайтом погода.орск.ру.
9: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
10: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
11: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Метеохит.
4: Включи новое окно в своем доме.
12: Смотри радио, смотри жизнь.
13: Подробности на смотри.радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: и оранжевые сны. И, кстати, надеемся, то, что вы уже потихонечку просыпаетесь и готовитесь к этому хорошему, приятному дню. И, кстати, чтобы вот точно этот день наполнить хорошими мыслями, давайте зачитаем уже поздравления и сообщения, которые вы к нам присылали на все наши координаты. Так, пишет... Так, поздравляю Володю с днем рождения, желаю всего самого наилучшего из Израиля. Тель-Авив написали нам, отлично. Поздравляем с праздником 9 мая всех россиян, мира, добра, уверенности в завтрашнем дне, полностью поддерживаем. Огромный привет всем, всех с праздником, всех с Днем Победы. Супер, друзья, если вы хотите тоже поделиться своими мыслями и эмоциями, давайте скорее пишите на наш Макс и Телеграм номер 18922 878-2929.
1: Сделай громче. Смотри.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо Дорожная, 11. Или звони 301-333.
3: С Днем Победы! Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем не забываются. Пусть Дух Победы воодушевляет сердца и ведет вперед к новым подвигам. Желаем всем нам мирного неба над головой и простого человеческого счастья. Пусть вовек не угасает память о тех, кто подарил нам День Победы. С глубоким уважением и благодарностью, салон цветов «Арт-букет».
4: Пломбир! Первый вкус! Натуральный, родной! Он с самого детства был рядом со мной! Есть множество вкусов, ты сам выбирай! Мороженку хочешь? Скорее покупай! Особенный вкус не сравнится ни с чем! Ведь он натуральный, понравится всем! Попробую раз и навеки влюблюсь! Со мной навсегда мороженое «Первый вкус»!
5: Куда идем, где детство мы? Это не секрет! Выигрываешь и нет, томи! В кино скорее билет!
4: Билет?
5: Да, билет!
6: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей, поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радио «Хит» с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
7: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер. Предприятие «Армет». Партнер. Ресторан доставки японской еды «Суши-роллов».
8: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
6: Смотри радио.
9: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
10: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
11: Телефон рекламной службы 25 08.

0: мы тоже даем вам шанс. Даем вам шанс не пропустить главное событие сегодняшнего дня. Это, естественно, Парад Победы, который состоится в 10 часов на проспекте Мира до Центральной площади. И если вы не сможете его посмотреть воочию, либо находиться на самом параде, то тогда есть всегда уникальная возможность. Вы можете включить телеканал Евразия, первый местный. Там будет висеть прямая трансляция парада. И сможете побывать на нем, не выходя из дома. Поэтому, друзья, подключайтесь обязательно в 10 часов утра на телеканал «Смотри радио». Смотрите, и пусть этот праздник сделает так, чтобы на душе у вас было тепло и хорошо.
1: Смотри, смотри.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000.
2: Залог здоровья – чистота. Порядок в доме – красота. Каждый, кто имеет дом, чистоту наводит в нем. В сети магазинов «Милый дом» универсальное чистящее средство «Прогресс» 1 литр от 72 рублей. Сверхпрочные пакеты для мусора «Биг Сити» от 155 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
3: Ого, кажется, мозг проголодался.
4: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
5: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье.

0: будет сейчас, точнее уже есть, а днем будет +23. На территории Восточного Оренбуржья ожидается дождь, поэтому запасайтесь зонтиками. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
1: Реклама. Любимые деликатесы только для вас. Язык говяжий 870 рублей. Язык свиной 395 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, Оптовая база.
2: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Метеохит.
4: Все Оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на Урале 8 часов. Это радио Хит-ФМ. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Поздравляем с Днем Великой Победы!

8 часов и 2 минуты в Оренбурге, друзья, 9 мая на календаре. Поздравляю всех абсолютно с этим праздником, с Днем Победы. И предлагаю каждому сегодня, естественно, наполниться хорошим настроением, объединиться с родными, с близкими и провести этот день максимально хорошо, уютно и приятно. Ну и, конечно же, не забывайте делиться своими эмоциями. И для этого пишите и направляйте все это к нам. Естественно, у нас есть и наш телеграм-канал, который называется «Смотри радио». И группа ВКонтакте, заходите обязательно, пишите там, либо на наши мессенджеры Макс и Телеграм, номер единый 8922-878-2929. Давайте общаться, давайте поздравлять друг друга, давайте делиться эмоциями и делать так, чтобы этот день был лучше. У микрофона Илья Дорогов, всем доброго утра и хорошего дня.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну что же, давайте узнаем, что за праздники у нас есть сегодня. Естественно, на календаре 9 мая, суббота, День Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня отмечается 81 год. Как всех, естественно, поздравляю с этим праздником. Также сегодня, помимо этого прекрасного праздника, есть и другие. Давайте о них тоже поговорим. День уличных музыкантов. Кстати, достаточно часто в больших городах они выступают, и приятно за этим наблюдать. Ребят, спасибо вам большое. Всемирный день танца живота. Всемирный день мигрирующих птиц сегодня тоже празднуется. Также Всероссийский день посадки леса. Уже 15 лет этот праздник отмечается. И я думаю, то, что высадка лесов — это всегда нужное и хорошее мероприятие. Также у нас сегодня день мускатного вина, день магнитного алфавита, а также день ура пуговицам. Друзья, если у вас есть еще какой-то свой личный праздник, ну, например, день рождения, то тоже можете поделиться с этим своей радостью, и мы обязательно вас поздравим и присоединимся. Для этого направляйте все свои приятные, хорошие мысли на наши координаты Макс Телеграм, номер, как всегда, 8922-8782-929. А за предоставленную информацию о праздниках мы благодарим сайт kalen.pro.

0: Реклама.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Все для сада и огорода вашей мечты в Мегарай найдете вы. Парники, лейки, шланги, лопаты, грабли, набор инструментов, садовые фигуры для декора вашей дачи. Мегарай. Выгодно покупай.
0: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина». Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не беда.

0: пить кофе, пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку дадут поиграть.

0: Тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от «Бастон»? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок.
0: Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
1: Салон «Бастон». Мужской выбор.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Итак, что у нас здесь по погоде? Плюс 14 прямо сейчас. Днем будет до плюс 25 в Орске. В ясном и светлом плюс 12 на данный момент. Плюс 22 будет днем. В Кунтге и Беногорске плюс 12 сейчас. Плюс 23 ожидается днем. А в Оренбурге плюс 15 на данный момент. И столбик термометра днем поднимется до плюс 23. На территории Восточного Оренбуржья ожидается дождь. Информация о погоде предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. ЖК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Давайте же узнаем, что обещают нам звезды на сегодняшний праздничный день. Сегодня, напомню, если кто не знал, 9 мая.
2: Овен.
1: Постарайтесь не обижаться сегодня на своих друзей, даже если вдруг так и останетесь ими непонятным. В самом ближайшем будущем они оценят ваши мысли и действия по достоинству.
2: Телец.
1: Позвольте повлиять на собственное мнение. Возможно, это окажется полезным. Упрямство сегодня не равно продуктивности.
2: Близнецы.
1: Сегодня в вашем сердце будут орать фанфары и грохотать барабаны. Судя по всему, вас ожидает большая неожиданная радость.
2: Рак.
1: Даже если вам не удастся сегодня достигнуть столь желанной цели, не стоит делать из этого трагедии.
2: Лев.
1: Сегодня вам может обуять неугомонное любопытство. Лучше удовлетворять его каким-нибудь невинным способом, например, с помощью книги.
2: Дева.
1: Сегодня вы будете озабочены проблемами морально-этического характера. Будьте благоразумны.
2: Весы.
1: Сегодня главная задача – оказаться в нужное время в нужном месте. Этот день может послужить началом очень интересного романа.
2: Скорпион.
1: Сегодня вас посетит феноменальное качество, точнее, количество ценных мыслей и гениальных идей. Некоторые из них, пожалуй, имеет смысл записать.
2: Стрелец.
1: Сегодня вы будете высоко и, что немаловажно, по достоинству оценены окружающими.
2: Козерог.
1: Сегодня вас, возможно, будет беспокоить некоторое событие, совершившееся уже довольно-таки давно.
2: Водолей.
1: Сегодня вы можете прослыть прошлым оригиналом, но усилий для этого почти не потребуется. Достаточно минимального желания быть непохожим на других.
2: Рыбы.
1: Сегодня вы вполне можете стать причиной чего-то счастья. Что может быть лучшей наградой за прошлый день? Информация о всех знаках зодиака предоставлена сайтом ignia.com. Я желаю всем знакам зодиака хорошего дня, отличного настроения.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие. Гороскоп.

Реклама. Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.

0: Елочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка. Люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях. Картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Не нужно долго думать, где приобрести качественную мебель по выгодным ценам. Сразу отправляйтесь в Дом мебели 12 стульев. Так, шкаф купе ТЭО всего за 12 500 рублей. В наличии и на заказ. А еще вы становитесь участником весеннего розыгрыша и можете вернуть до 100% суммы своей покупки. Спешите в Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните у продавцов.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ!
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для

0: До встречи, братка.
1: ИП Рябцев Евгений Геннадьевич. ОГРН 304-560-703-4041.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
0: Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

44 минуты в Оренбурге, друзья. Всем еще раз доброго утра, с праздником. И, кстати, сообщения от вас уже прилетают тоже с приятными словами. Давайте скорее к ним и перейдем. Денис нам просто пишет привет. Денис, тебе тоже привет и доброго утра. Привет из Оренбурга. Даниила прилетела. Отправляется ответный привет туда же. Павел пишет: всех арчан с Днем Победы. Всем добра и мирного неба над головой. Павел, полностью присоединяемся. Константин пишет: привет, Орск. Краснодар смотрит. И Краснодар тоже огромный привет. Привет, друзья! Давайте объединяться в этот прекрасный день. Пишите свои поздравления к нам сюда. Для этого используйте Макс или Телеграм. Номер у нас единый: 8922 878 2929. В твоем ритме.

0: Реклама.
1: Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте обновленный Havail M6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Havail M6 от 1 миллиона 899 тысяч. Дилерский центр Havail City «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
3: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
4: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
5: Зависит только от тебя.
3: 23 мая, начало 18:00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГРНИП 311-565-833-200-061.
6: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: А в Орске прямо сейчас плюс 15 градусов, днем будет до 25 градусов со знаком «плюс». А днем в Ясном, точнее, прямо сейчас плюс 14, днем будет до плюс 22. В Кундыке и Медногорске прямо сейчас плюс 15, днем будет плюс 23. В Оренбурге плюс 18, сейчас плюс 23 ожидается днем. И на территории Восточного Оренбуржья ожидается дождь. Информация о погоде предоставлена сайтом погода.орг. Орск.ру.
8: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
9: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
10: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара.

далее. 9 часов. Это радио. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Поздравляем с днем Великой Победы!

9 часов и 2 минуты на студийных, друзья. Это значит то, что меньше часа осталось до Парада Победы, который будет у нас проходить по центральным улицам нашего прекрасного города Орска. Ну, а если вы, друзья, например, не хотите выходить на улицу, а хотите, ну, все равно посмотреть на парад, то тогда подключайтесь к телеканалу Евразия на Первом местный. Там будет проходить парад в прямом эфире. Также сможете посмотреть его и на сайте orsk.ru. Будет прямая трансляция. Поэтому, друзья, давайте этот день украшать красками, давайте единицы, и, естественно, будем делать так, чтобы нам было в этот день максимально отрадно. Всех еще раз с праздником и хорошего дня!

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Влажные освежающие салфетки для всей семьи бренда «Я самая» или «Эмили Стайл». 120 штук всего по 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено. Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн. Бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года.
6: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Орский драматический театр поздравляет с наступающим Днем Победы и приглашает на спектакли 7 мая «Один на один», 8 мая «Остаться человеком», 10 мая «В списках не значился». Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-30 для зрителей старше 12 лет.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Давайте поговорим о погоде. Прямо сейчас в Орске плюс 15, днем будет до плюс 25. В Ясном и Светлом плюс 14 сейчас, плюс 22 будет днем. А в Кундыке и Миногорске плюс 15. На данный момент 23 градуса тепла будет днем. В Оренбурге плюс 18 сейчас, плюс 23 будет днем. И на территории Восточного Оренбуржья ожидается дождь. Информация о погоде предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит.
7: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Что заплаканных лиц сегодня не будут, все сегодня будут улыбаться и делиться позитивом. И в целом люди этим уже начинают заниматься. Вы спросите, как? Они пишут нам поздравления, и которые я, естественно, зачитаю прямо сейчас в эфире «Смотри радио». Оператор связи пишет: «Всем приветик из солнечного Кисловодска, всех с великим праздником 9 мая, с Днем Победы, товарищи, ура, ура, ура». Ну, тут и добавить нечего, ура, Кисловодску тоже огромный привет. Валерия пишет: «Привет, «Смотри радио», все Оренбуржье, с праздником, дочке привет и Егору огромный приветик. Валерия, вам тоже огромный привет. Зайдем в наш телеграм-канал. Тут Аня пишет: с Днем Победы. Дарья также присоединяется, пишет: с праздником. Вместе с Радио Хит едем на автопробег. Спасибо за праздничное настроение. Ну, мы очень рады. Друзья, если вы хотите поделиться своей радостью, то, пожалуйста, канал в Максе, в телеграме «Смотри радио» присутствует. А также можно написать на эти же мессенджеры по единому номеру 8922 878 2929.
1: Смотри радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо Дорожная, 11. Или звони 301-333.
3: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового Хавейл Джолион. Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам от 1 999 000 рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
2: Успей в автосалон Хавейл. Каскад Авто в Орске. Легендарный Хавейл Джолион уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40-91-01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года.
4: И снова на дворе цветущий яркий май. Скорее новый мангал покупай. Нам по домам теперь томиться не с руки. С друзьями на природе жарим шашлыки. В сети магазинов «Милый дом» мангал сборный в ассортименте от 199 рублей. Набор для пикника из 9 предметов 249 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
5: Пломбир! Первый вкус. Натуральный, родной. Он с самого детства был рядом со мной. Есть множество вкусов. Ты сам выбирай. Мороженку хочешь? Скорее покупай. Особенный вкус не сравнится ни с чем. Ведь он натуральный, понравится всем. Попробую раз и навеки влюблюсь. Со мной навсегда. Мороженое «Первый вкус».
6: Куда идем, где детство мы? Это не секрет. Выигрываешь, нет, они в кино скорее билет. Билет!
4: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай Радио Хит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
7: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменный техники. Надежный партнер предприятия «Армед». Партнер ресторан доставки японской еды «Суши Ролл».
8: Телефон рекламной службы 20.

Как же приятно то, что люди со всего мира и со всей нашей необъятной страны пишут нам сообщения и поздравления. И тут и из Кисловодска прилетело. Вот привет из Барнаула, с Днем Победы. Вас также, друзья. И есть еще сообщение вот в нашем Макс-канале. Семен пишет: с праздником, с праздником Победы. Мы полностью присоединяемся, друзья. Ну, а если вы, например, хотите прям полностью взять и отдать свои эмоции на все Оренбуржье и не только, то можете писать, а можете звонить 21-137, код города 3537. Кстати, буквально считанные минуты, чуть более 15 остается до того момента, как на главной площади города у нас пройдет парад. И посмотреть его можете, конечно же, в прямом эфире на телеканале Евразия. Так что подключайтесь, смотрите и объединяйтесь. В твоем ритме.

Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.

0: АЗС хорошего настроения «Новый поток». Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: И о погоде давайте поговорим. Прямо сейчас в Орске плюс 18 градусов. Днем будет до плюс 25. В Ясном и Светлом плюс 15 сейчас. 22 градуса тепла будет днем. В Кундаке и Медногорске плюс 18 на данный момент. Плюс 23 будет днем. В Оренбурге на данный момент плюс 20 градусов. Днем ожидается до плюс 24. И на территории Восточного Оренбуржья будет дождь. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. ТХ «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
4: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33.

0: Урале 10 часов. Это радио Хит-клуб. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Торжественные мероприятия в Орске стартуют в 10.00 в сквере Славы, где состоится парад Победы. Присоединиться к торжеству может сами орчане. Пройти с портретом своего героя можно будет как в составе трудового коллектива, так и в общей колонии. Для тех, кто сейчас пришел самостоятельно, с семьей, друзьями или один, организовано отдельное построение в безымянном переулке у кафе «Наш дворик». С 12.00 праздничные площадки начнут работу сразу в нескольких частях города. На Комсомольской площади пройдут концерты с участием творческих коллективов. Вечерняя концертная программа на Комсомольской площади продолжится с 18.00 до 22.00. Те, кто не сможет попасть на парад Победы лично, все равно смогут увидеть главные события дня. Прямая трансляция уже идет на телеканале Евразия, а также на сайте orsk.ru и в телеграм-канале orsk.ru. В эфире покажут ветеранов, торжественный митинг, поздравления первых лиц города и прохождение колонн. Начало трансляции 9 мая в 10.00. Повтор будет доступен 9 мая в 20.00 в эфире телеканала Евразия. Завершится празднование Дня Победы в 22.00 традиционным фейерверком. Увидеть его можно будет на Комсомольской площади, а также в прямом эфире телеканала Евразия. В Оренбурге к 9 мая открыли фотовыставку «Оренбург в победном мае» в Музее истории города. Экспозиции включают снимки фотожурналиста Александра Чердинцева, парады Победы, военную технику и портреты горожан. На открытии присутствуют представители культуры, администрации, коллеги и родственники фотографа. Гости отметили важность выставки для сохранения исторической памяти. Кроме фотографий, представлены фронтовые письма и награды ветерана Великой Отечественной войны из архива прадеда Чердинцева. Выставка работает.

0: работает ежедневно, кроме понедельника, с 10 утра до 18.00. Вход по билету на основную экспозицию музея. В Анапе продолжают восстанавливать пляжи после загрязнения мазутом. На участке от лечебного пляжа до реки Анапки уже распределили песок для 12 пляжных территорий. Арендаторы сейчас готовят документы для получения необходимых заключений. Работы идут и на другом участке берега. Там задействованы десятки самосвалов и спецтехника. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 62 копейки, 100 тенге 16 рублей 10 копеек, юань 10 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
2: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
3: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
4: Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Поздравляем с Днем Великой Победы. Смотри.

Торжественные парады уже стартовали в городах и в Орске, и в Оренбурге. Всех еще раз поздравляю с праздником, с Днем Победы. Всю Россию — это общая победа, которая объединяет. Я надеюсь, что этот день вы проведете сегодня максимально в позитивном настроении. Если вы, например, не хотите выходить в такую свежую погоду на улицу, то не забывайте о том, что трансляцию Парада Победы вы можете посмотреть на телеканале Евразия. А написать свои сообщения с поздравлением можете к нам. И тут нам уже налетело огромное количество. Лиз пишет: «Привет с Оренбурга. С Днем Победы!» Отправляется обратный привет. Ольга пишет: «Оренбург, всех с Днем Победы!» Лиза еще одна пишет: «Привет с Оренбурга, с Днем Победы!» Нина Стри: «Поздравляю всех с 9 мая!» Прекрасно, друзья! Еще ваши сообщения принимаем, будем озвучивать их на протяжении всего дня. Для этого пишите на наш Телеграм или на наш Макс, номер 1 8922 878 2929. Всех еще раз с праздником!

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Тут в отбивке есть риторический вопрос. Что было в этот день? Мне кажется, каждый человек на нашей планете знает, что 9 мая было. Но все-таки давайте проговорим, потому что не одним этим прекрасным праздником мы едины. 9 мая, суббота сегодня, 26 года, День Победы в Великой Отечественной войне. 81 год отмечается. Всех с этим великим праздником. А также День уличных музыкантов сегодня. Всемирный день живота, Всероссийский день посадки леса, 15 лет, кстати, отмечается этот самый праздник, также Всемирный день мигрирующих птиц, День мускатного вина тоже сегодня и День магнитного алфавита. Друзья, если у вас тоже есть какой-то праздник, то поздравляйте, пишите, обязательно все озвучим, ну а за информацию о праздниках мы благодарим сайт kalend.ru.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
2: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не беспокойтесь.

0: 15.02.
1: Еще и в плойку дадут поиграть.
2: Согреться в прохладный вечер и украсить интерьер сможет и шопоголик, и пенсионер. Мегарай — мягкие теплые пледы. Большой выбор цветов и размеров. Мегарай — выгодно все для уюта, покупай.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси — универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород — для всего один номер. 45 99 99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале Евразия каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. За кулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы — магазин «Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
6: Стань звездой с «Мелодией». Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия — бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Давайте же узнаем, что обещают нам звезды на сегодняшний день. А сегодня, я напомню, у нас 9 мая, суббота.
2: Овен.
1: Постарайтесь не обижаться сегодня на своих друзей, даже если вдруг так и останется ими вы непонятными. В самом ближайшем будущем они оценят ваши мысли и действия по достоинству.
2: Телец.
1: Позвольте повлиять на собственное мнение. Возможно, это окажется полезным. Упрямство сегодня все равно продуктивным не будет.
2: Близнецы.
1: Сегодня в вашем сердце будут орать фонтаны и грохотать барабаны. Судя по всему, вас ожидает большая неожиданная радость.
2: Рак.
1: Даже если вам не удастся сегодня достигнуть столь желанной цели, не стоит делать из этого трагедии.
2: Лев.
1: Сегодня вас может обуять неумолимое любопытство. Лучше удовлетворять его каким-нибудь невинным способом, с помощью книги, например.
2: Дева.
1: Сегодня вы будете озабочены проблемами морально-этического характера. Будьте благоразумны.
2: Весы.
1: Сегодня главная задача – оказаться в нужное время в нужном месте. Этот день может послужить началом незабываемого романа.
2: Скорпион.
1: Сегодня вас посетит феноменальное количество ценных мыслей и гениальных идей. Некоторые из них, пожалуй, имеет смысл запитать. Вдруг в будущем пригодятся.
2: Стрелец.
1: Сегодня вы будете высоко и, что немаловажно, по достоинству оценены окружающими.
2: Козерог.
1: Сегодня вас, возможно, будет беспокоить некоторое событие, совершившееся уже довольно-таки давно. Не стоит уделять переживаниям слишком много времени.
2: Водолей.
1: Сегодня вы можете прослыть большим оригиналом. Усилий для этого почти не потребуется. Достаточно минимального желания быть не похожим на других.
2: Рыбы.
1: Сегодня вы вполне можете стать причиной чего-то счастья. Что может быть лучшей наградой за прожитый день? Информация о всех знаках зодиака предоставлена сайтом ignia.com. Я желаю абсолютно всем людям отличного дня и хорошего настроения.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
3: Гороскоп.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Концентрированный кондиционер для белья БИС 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: С Днем Победы! Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем не забываются. Пусть Дух Победы воодушевляет сердца и ведет вперед к новым подвигам. Желаем всем нам мирного неба над головой и простого человеческого счастья. Пусть вовек не угасает память о тех, кто подарил нам День Победы. С глубоким уважением и благодарностью, салон цветов «Арт Букет».

0: Компания «Окна Фаворит».
1: Город Орск. Проспект Мира, 16.
0: Телефон 35-00-00.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ.
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
6: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
6: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Если, друзья, вы так же, как и мы с Оксаной Поляковой, находитесь на работе и нет возможности посмотреть на наш красивый парад, там такие поезда красивые ездят по дорогам, ой, как классно, люди идут, все радуются и отмечают праздник 9 мая, то тогда, друзья, вам точно нужно взять и подключиться на телеканал Евразия и там смотреть в прямом эфире трансляцию с Парада Победы. Также можете посмотреть и на сайте ors.ru, категория 18+, и также в их телеграм-канале, поэтому, друзья, заходите, смотрите. И, естественно, празднуйте этот праздник, День Победы.
1: В твоем ритме. Смотри.

0: Реклама.
1: Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте. Обновленный Хавейл М6. Современный дизайн. Сервисы дистанционного доступа. Вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Хавейл М6 от 1 миллиона 899 тысяч. Дилерский центр Хавейл Сити «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Пломбир – первый вкус. Натуральный, родной. Он с самого детства был рядом со мной. Есть множество вкусов, ты сам выбирай. Мороженку хочешь? Скорее покупай. Особенный вкус не сравнится ни с чем. Ведь он натуральный, понравится всем. Попробую раз и навеки влюблюсь. Со мной навсегда мороженое «Первый вкус».
3: Привет, ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция. За котлами в газовик. Орск, Краматорская, 9Б.

0: Австралия. 11 часов. Это радио. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске проходит торжественное шествие в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Если оказаться на параде победы лично не получается, главное событие дня можно смотреть вместе со всем городом. Для всех желающих организована прямая трансляция. Прямо сейчас смотреть ее можно на телеканале Евразия, а также на сайте orsk.ru и в телеграм-канале orsk.ru. Запись прямой трансляции парада победы в Орске вновь покажут 9 мая в 20:00 на телеканале Евразия. В Октябрьском районе Оренбургской области продолжаются поиски 6-летнего ребенка. Мальчик утонул в реке Елшанка 28 марта 2026 года. По нашим данным, в тот день он вышел на прогулку вместе с сестрой. Девочка оставила его одного, пока ходила в магазин. В это время, вероятно, малыш подскользнулся и упал в воду. Из-за активного таяния снега река была полноводная, сильное течение унесло ребенка. Сегодня 42-й день поисков мальчика. Спасатели и волонтеры продолжают осматривать берег и реки. Об этом сообщает Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбуржья. Накануне порядка 5 километров прибрежной зоны и водной глади реки Большой Юшатырь осмотрела дежурная группа спасателей. Поиски не дали результата. Инвалидам, которые пользуются автомобилем, а также тем, кто их привозит, могут разрешить бесплатно оставлять машину вне специального места, если оно занято. Такой законопроект внесли в Госдуму. Сейчас за парковку в другом месте в такой ситуации можно получить штраф. Авторы инициативы считают, что это несправедливо и бьет по финансовому положению людей с инвалидностью. Депутаты предлагают дать им право на бесплатную парковку, если выделенное место уже занято другой машиной. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 62 копейки, 100 тенге 16 рублей 10 копеек, юань 10 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Поздравляем с Днем Великой Победы!

Парад Победы, а у нас эфир как шел, так и будет идти, и будем дальше вам поднимать настроение на протяжении всего этого дня, и не только. 11 часов и 6 минут в Оренбурге, друзья, это радио Хит, смотри радио, меня, кстати, зовут Илья Доргов, и на протяжении всего утра я стараюсь вам поднять настроение и дать вам хороший настрой, ведь сегодня действительно праздник, 9 мая, поэтому, друзья, не скупитесь на слова, пишите слова поздравления к нам сюда, на все наши координаты, Макс и Телеграм, номер телефона единый 8922-87-82-9210, а также заходите на портал «Смотри радио», там же и пишите, и смотрите, и получайте удовольствие.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-303.

0: Наунапицца.ру или по телефону. Все. До встречи, братка.
1: ИП Рябцев Евгений Геннадьевич. ОГРН 304-560-703-4041.
2: Снова солнце красное на небе высоко. Снова дышится свободно и легко. Если за зиму от теплых дней отвык, собирай друзей и срочно на пикник. В сети магазинов «Милый дом» решетка гриль в ассортименте от 219 рублей. Жидкость для розжига с лютым 500 мл 42 рубля. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
3: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
4: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
5: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
6: Зависит только от тебя.
4: 23 мая, начало 18:00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огранит 311-565-833-200-061.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Вот парад победы в Орске уже закончился, но вот ваши поздравления не заканчиваются никогда. Давайте к ним и перейдем. Валентина Николаевна в нашем Макс-канале пишет: «Привет, арчане, и с днем победы вас, мирного неба, взаимно полностью». Перелетаем на наш телеграм-канал, там Александр нам пишет: «С праздником, друзья», и свою фотографию там прикладывает, можете посмотреть. Там есть даже его родные, которые тоже участвовали во Второй мировой. «С днем победы», пишет нам ТМ, и также Никита Амиров тоже всем передает привет и говорит, что с Днем Победы, поздравляет. Мы тоже присоединяемся ко всем поздравлениям, ждем ваши непременно, пишите их скорее к нам. Мы ж пока давайте вернемся дальше в музыку и будем улыбаться и получать позитивные эмоции от этого дня.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Фред всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Честный день, здесь разные море и доступно все для нас.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн, бесплатное оформление. Оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года.
7: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
8: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 8-3537-210-260. Без возрастных ограничений.
9: Телефон рекламной службы 25

0: Поздравления, мы все активнее-активнее их сюда выпускаем в эфир радио «Хиты. Смотри радио». Антон Петрович, всех с праздником, с Днем Великой Победы написал. Антон, тебя тоже с праздником. Огромный привет с Оренбурга, вас всех с праздником, с Днем Великой Победы. А также огромный привет моей любимой Анечке. К сожалению, абонент не подписался. Оренбург, всем привет, всех с праздником, тоже привет прилетел. Друзья, но можно, кстати, приветы не только писать, но можно и звонить к нам. 21137, код города 3537, если вы хотите лично всех поздравить, то, пожалуйста, дозванивайтесь, передавайте приветы, мы будем только рады. Пока что давайте дальше вернемся в музыку, которая будет здесь в эфире Радио Хит.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.

0: фаворит. Город Орск, проспект Мира, 16. Телефон 350000. Код города 3537.
1: Куда идем, где мы? Это не секрет. Выигрываешь нет, там и в кино скорее билет.
2: Билет?
1: Да, билет.
0: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей, поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радио «Хит» с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
3: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер — «Империя яблок», магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».

0: Ну что, друзья, мое время на сегодня заканчивается. Передаю вас в крепкие, сильные руки Макса Мочалова. Макс, привет.
1: Здравствуйте. Тебя.
0: С праздником.
1: С праздником, да, дорогие наши радиосмотрители. И вас поздравляем, конечно же, в этот светлый день. Радость, счастье. И, конечно же, вместе с нами оставайтесь.
0: Отлично. Все, вот оставляю вас с Максом. Всем говорю пока, еще услышимся, не скучайте.

0: Урале полдень. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Большой фотоотчет с празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне вы можете посмотреть на сайте нашего города Орск.ру, в телеграм-канале Орск.ру и на канале Макс Орск.ру. Галерея пополняется в течение дня с 12.00. Праздничные площадки начали работу сразу в нескольких частях города. На Комсомольской площади уже проходят концерты с участием творческих коллективов. Вечерняя концертная программа на Комсомольской площади продолжится также с 18.00 до 22.00. Те, кто не сможет попасть на парад Победы лично, все равно смогут увидеть главное событие дня. Повтор будет доступен 9 мая в 20.00 в эфире телеканала «Евразия». Завершится празднование Дня Победы в 22.00 традиционным фейерверком. Увидеть его можно будет на Комсомольской площади, а также в прямом эфире телеканала «Евразия». Дзержинский суд Оренбурга рассмотрел дело о возврате средств. Оренбуржец потерял более 3 миллионов рублей из-за мошенников в 2023 году. 970 тысяч рублей ушли на карту дропера, другого оренбуржца. Обвиняемый утверждал, что продал карту, но суд отклонил его доводы. Карта была передана третьим лицам, что запрещено договором. Суд обязал допера выплатить потерпевшему 970 тысяч рублей. В преддверии 9 мая на Чукотке впервые прошел бессмертный полк на вездеходах. Водители арктической техники устроили шествие по бездорожью в окрестностях Анадария. Колонна мощных машин с портретами героев Великой Отечественной войны пересекла заснеженную тундру. Организаторы акции рассказали, что в годы войны жители Чукотки самоотверженно работали в тылу, снабжая фронт оловом и продовольствием, а каюры на собачьих упряжках перевозили грузы из оленеводческих хозяйств. У многих наших водителей родные сражались за родину. Мы решили почтить память всех героев и теперь планируем проводить такой заезд ежегодно, чтобы вовлекать молодежь и сохранять историю, добавили они. Ранее Путин назвал движение «Бессмертный полк России» уникальным явлением. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 62 копейки, 100 тенге 16 рублей 10 копеек, юань 10 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от «Сити Групп».
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Поздравляем с Днем Великой Победы! Смотри

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Праздничный привет всем, кто вместе с нами на одной волне. Наслаждаемся праздничными выходными и, конечно же, вместе с вами здесь в эфире принимаем поздравления и поздравляем всех и каждого. Так что присоединяйтесь на портале smotri.radio уже прямо сейчас. Открывайте окно в наш яркий мир музыки. Ну и, конечно же, вместе с вами продолжим эти праздничные выходные делать приятнее, и музыка нам поможет.
2: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильск.

0: Орский драматический театр поздравляет с наступающим Днем Победы и приглашает на спектакли 7 мая «Один на один», 8 мая «Остаться человеком», 10 мая «В списках не значился». Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-30 для зрителей старше 12 лет.
1: Купить качественную мебель по низкой цене, а потом еще получить свои деньги обратно? Невозможно.
2: Возможно. Только в Доме мебели 12 стульев. Совершая покупку, вы становитесь участником весеннего розыгрыша и получаете возможность вернуть до 100% стоимости своей покупки. Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
3: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового Хавейл Джолион. Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам от 1 999 000 рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
4: Успей в автосалон Хавейл. Каскад Авто в Орске. Легендарный Хавейл Джолион уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40-91-01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года.
5: Едешь на природу? В Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, розжиги, уголь, средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Украшаем вместе с вами выходные не только музыкой, но еще и, конечно же, общением здесь, в эфире «Смотри радио». Также вы заглядываете к нам на портал «Смотри.радио», чтобы поделиться с нами вашей радостью и вашими поздравлениями. И, конечно же, делаем громче этот день, чтобы он был настоящим, насыщенным и ярким. И поможет, конечно же, нам музыка.
1: Стильно. В твоем ритме. Как всегда. «Смотри радио».

0: Кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
3: С Днем Победы! Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем не забываются. Пусть Дух Победы воодушевляет сердца и ведет вперед к новым подвигам. Желаем всем нам мирного неба над головой и простого человеческого счастья. Пусть вовек не угасает память о тех, кто подарил нам День Победы. С глубоким уважением и благодарностью, салон цветов «Арт-букет».
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ!
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
6: Пломбир – первый вкус. Натуральный, родной. Он с самого детства был рядом со мной. Есть множество вкусов, ты сам выбирай. Мороженку хочешь? Скорее покупай. Особенный вкус не сравнится ни с чем. Ведь он натуральный, понравится всем. Попробую раз и навеки влюблюсь. Со мной навсегда мороженое «Первый вкус».
7: В милом доме супер цена. Успей купить в мае.
8: Влажные освежающие салфетки для всей семьи бренда «Я самая» или «Эмили Стайл» 120 штук всего по 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме.
9: Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
10: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
11: Телефон рекламной службы 25-08-07.
12: Взгляни на мир под другим углом.
13: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: из группы Винтаж. Их Малахит в эфире. Ну и, конечно же, ваши бриллиантовые и даже золотые сообщения с поздравлением тоже украсят наш эфир. Так что на портале смотри.радио ими поделитесь. Привет, Макс. Поздравляю всех с Днем Победы. Ура, ура, ура. От Надежды сообщение прилетело. Поздравляю всех с 9 мая. Такие сообщения тоже имеются. Поздравляю с Днем Великой Победы, а также с Днем Рождения, город Гай, мирного неба. Ура, ура, присоединяемся. И, конечно же, а также поздравляем.
1: Смотри, смотри, радио.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не

0: пить кофе, пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку дадут поиграть.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: Урале 13 часов. Это радио. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. С 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне оренбуржцев поздравил губернатор Евгений Солнцев. Он отметил, что 9 мая сердца людей наполнены не только радостью, но и скорбью. Нынешнее поколение благодарно предкам за борьбу и сокрушение нацизма, за свободу и мир. Подвиг воинов и тружеников не будет забыт. Память событий о событиях тех лет останутся в памяти людей на века. В Национальном парке Бузулукский Бор рассказали о вкладе сосновой смолы в Великую Победу. Из нее добывали компоненты для резины, скипидар, который служил антисептиком в госпиталях и для дезинфекции, а также был важен для производства бездымного пороха. Современное поколение благодарит добытчиков этого ценного ресурса. 9 мая в Оренбурге на площади Ленина прошел парад Победы, собравший сотни горожан. Парадные войска, военная техника и театрализованные представления оставили яркие впечатления у зрителей. Акция «Бессмертный полк» прошла на территории Российской туркменской школы имени Пушкина в столице Туркмении. В акции, которая проводится здесь с 2015 года, приняли участие более 1500 учащихся, педагогов, ветеранов и других гостей. Перед ее началом школьники прочитали военные стихи. Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч туркменистанцев. Из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями. 104 были удостоены звания Героя Советского Союза, а 15 стали полными кавалерами Ордена Славы. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 62 копейки, 100 тенге 16 рублей 10 копеек, юань 10 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Поздравляем с днем Великой Победы. Смотри радио.

0: Мочалов на Радиохит.
1: Добро пожаловать в новый час, друзья. Вместе с вами открываем его в лучших ритмах, чтобы ваш день был еще теплее и по-весеннему ярким. Давайте наполним праздник эмоциями и, конечно же, поздравлениями. Все это делаем у нас здесь в эфире «Смотри радио». К нам дозваниваемся, нам пишем и, конечно же, поздравляем всех и каждого.
2: Смотри, смотри.

0: твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
4: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
5: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.

0: До встречи, братка.
1: ИП Рябцев Евгений Геннадьевич. ОГРН 304-560-703-4-041.
2: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
3: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
4: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
5: Зависит только от тебя.
3: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры» Орск ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГРНИП 311-565-833-200-061.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте, тебе принесут эти твои самолеты.
1: С Днем Великой Победы! Радио Хит.

вами, друзья, наслаждаемся моментом и, конечно же, поздравляем всех и делимся эмоциями через наш портал смотри.радио. Тоже открывайте окно в мир музыки и хорошего настроения, где мы вместе с вами продолжим двигаться по этому праздничному дню, улыбаясь и, конечно же, всем передавая свои эмоции, делаем громче и наслаждаемся моментом. Так что не стесняйтесь и вы рассказать о своих грандиозных планах на эти праздничные. Мы вас обязательно поддержим.

0: Реклама. Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте обновленный Havail M6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Havail M6 от 1 миллиона 899 тысяч. Дилерский центр Havail City «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
2: ООО «Афина». Телефон уже не нужный. Сразу я в трейдин отдал. И купил со скидкой классный, о которого я мечтал.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
6: Милый, зима не за горами.
7: И что?
6: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
7: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
6: Да ты волшебник.
7: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик. Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орск, улица Краматорская, 9Б.
8: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале Евразия каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз Стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
9: Музыкальные новинки в магазине «Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск. ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
10: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
11: Смотри радио!
12: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
13: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
14: Категория 16+. Телефон рекламной службы 25.

0: пролетают на облаках нашей музыки. И, конечно же, вместе с нами делитесь вашими поздравлениями в этот прекрасный праздничный день. И, конечно же, своим близким тоже желайте отличного настроения. Привет, Макс! Всем хорошего дня и всех с праздником от Анжелы. Сообщение прилетело. Ольга передает привет городу Орску и всех с праздником также поздравляет. Вы же присоединяйтесь, мы же продолжим день с лучшей музыкой в эфире.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Куда идем, где страны? Это не секрет. Выигрываешь и нет томи, в кино скорее билет.
3: Билет?
2: Да, билет.
4: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
5: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер — «Империя яблок», магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской.

0: на Урале 14 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. После праздничного фейерверка в честь Дня Победы жители Орска смогут уехать домой на дополнительных трамваях. Как сообщили в пресс-службе администрации Орска, специальный транспорт будет ждать пассажиров 9 мая в 22:00 на Комсомольской площади, сразу после завершения фейерверка. Дополнительные вагоны отправятся по следующим маршрутам: площадь Комсомольская, микрорайон 3С, площадь Комсомольская, 240-й квартал, площадь Комсомольская, станция Никель и площадь Комсомольская, станция Орск. В Доме памяти в Оренбурге состоялась официальная передача огня памяти в музейные фонды. Ранее частица священного вечного огня с могилы неизвестного солдата из Александровского сада прибыла сначала в Орск, а оттуда уже добралась до областного центра. Лампаду доставили в рамках всероссийской акции «Огонь памяти». Эта акция проводится в России уже в 10-й раз. В этом году в рамках мероприятия частицы негасимого огня развезут 71 регион нашей страны и еще в 14 государств по всему миру. Для Оренбуржья День Победы и огонь памяти имеют особое значение. Годы Великой Отечественной войны стали тяжелейшим испытанием для нашего края. На фронт из региона ушли 411 тысяч человек, и 187 тысяч из них навсегда остались на полях сражений. Парад в честь 81-й годовщины Победы прошел на Красной площади. В пешей колонне участвовали военнослужащие всех видов войск, включая КНДР. Командующим парадом стал генерал-полковник Андрей Мордвичев. Владимир Путин поздравил участников с Днем Победы, назвав их главным праздником страны. Президент отметил, что подвиг поколения победителей вдохновляет современных воинов. Он подчеркнул, что судьбу страны вершат люди, несмотря на изменения в технике и способах ведения боя. На празднование прибыли главы семи государств, выразив желание посетить Москву без специальных приглашений. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 62 копейки, 100 тенге 16 рублей 10 копеек, юань 10 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Поздравляем с Днем Великой Победы! Смотри радио!

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Дарим вам жаркие ритмы для жарких майских. Здесь в эфире «Смотри радио» вместе с вами. Наслаждаемся моментом и продолжаем праздновать ваши теплые пожелания и поздравления с великим праздником. Также ожидаем здесь на портале «Смотри.радио». День Победы отмечай. И, конечно же, рассказывай, как проводишь его и с кем. Мы же тебя поддержим.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
1: Пломбир – первый вкус. Натуральный, родной. Он с самого детства был рядом со мной. Есть множество вкусов, ты сам выбирай. Мороженку хочешь? Скорее покупай. Особенный вкус не сравнится ни с чем. Ведь он натуральный, понравится всем. Попробую раз и навеки влюблюсь. Со мной навсегда мороженое «Первый вкус».
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.
4: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового Хавейл Джолион. Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам от 1 999 000 рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
5: Успей в автосалон Хавейл. Каскад Авто в Орске. Легендарный Хавейл Джолион уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40-91-01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года.
6: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
7: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
8: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
9: Зависит только от тебя.
7: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огранит 311-565-833-200-061.
10: Включи новое окно в своем доме.
11: Смотри радио. Смотри жизнь.
12: Подробности на смотри.радио.

0: Подпеваем, друзья, вместе весело шагаем по сегодняшнему дню, украшая праздничный день эмоциями, поздравлениями и, конечно же, улыбками. Вы всех успели уже поздравить? Если нет, давайте вместе с нами этим займемся. Ну, а если даже да, давайте повторим. Это всегда приятно. Услышать теплые пожелания и приветы в свой адрес тоже реально возможно. Но сначала давайте поделитесь своими. Мы же делимся с вами музыкой, чтобы было веселее, так что не сбивайтесь с волны.
1: Стильно. В твоем ритме. Как всегда. Смотри радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн, бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года.
6: В милом доме супер цена. Успей купить в мае.
7: Концентрированный кондиционер для белья БИС 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме.
8: Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 350000.
1: Орский драматический театр поздравляет с наступающим Днем Победы и приглашает на спектакли 7 мая «Один на один», 8 мая «Остаться человеком», 10 мая «В списках не значился». Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-30 для зрителей старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы 25.

0: Вместе с нами в эфире «Смотри радио» дают шанс всем и каждому группе «Серебро», а мы даем возможность вам поделиться вашими чувствами и радостью от праздника. Мы же празднуем Великий День Победы вместе с вами, и музыка нам помогает. Так что не сбивайте с волны и делайте громче.
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри. Радио. Ты же

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Парумные условия, уточняйте у официального дилера. Автосалон 2000.
1: Снова цветет любимый наш сад. Будет снова урожай богат. Чтобы обильным он и щедрым был, мы не пожалеем средств и сил. В сети магазинов «Милый дом» совок пикировочно-посадочный от 49 рублей. Средства для защиты растений в ассортименте от 19 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.

0: 2000 проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: В эту минуту в Орске плюс 25, сегодня вечером будет плюс 18 градусов, в Ясном плюс 21 градус, вечером будет плюс 19, возможен дождь. В Ковандыке и Медногорске плюс 24, вечером будет плюс 16, а в городе Оренбурге плюс 20 сейчас, вечером будет плюс 17. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама. Любимые деликатесы только для вас. Язык говяжий 870 рублей, язык свиной 395. 5 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлиста, 3. Оптовая база.
4: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Метеохит.

Урале 15 часов. Это радио. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. 9 мая в Орске заместитель министра строительства и ЖКХ Валерий Леонов посетил торжества в честь Дня Победы. Он пообщался с жителями, выступил с поздравлением и отметил, что День Победы – особая дата для страны и его семьи, связанной с Великой Отечественной войной. Леонов поблагодарил орчан за поддержку военнослужащих и пожелал мира и благополучия. Представители «Единой России» также приняли участие в праздничных мероприятиях. В Гайском муниципальном округе около поселка Гайнулина произошло ДТП с участием самосвала. По предварительной информации, грузовой автомобиль съехал с трассы, после чего загорелся. Информация о причинах аварии и возможных пострадавших уточняется. Обстоятельства происшествия предстоит установить специалистам. В Томске на родине акции «Бессмертный полк» прошло крупномасштабное шествие в очном формате. Участие в акции приняли около 20 тысяч человек. По центральной улице Томска прошли студенты, медики, учителя, общественники, представители национальных объединений и семьи горожан, неся фотографии своих родственников-фронтовиков. Акция стала не просто шествием, а символом памяти и благодарности героям войны. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 30 копеек, 100 тенге 16 рублей 10 копеек, юань 10 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
0: Новости.
6: Поздравляем с Днем Великой Победы. Смотри радио.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Наше музыкальное шествие продолжается, друзья. Здесь весело отмечаем и, конечно же, поздравляем всех и каждого с Днем Победы. И, конечно же, ваши пожелания и эмоции тоже ждем с нетерпением. Заглядывайте в эфир, номер 21-137 поможет, и лучшая музыка тоже добавит энергии.
2: Смотри, смотри. Радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: В эту субботу, 9 мая, вместе с вами отвечаем, друзья, конечно же, делаем этот день приятным и под лучшие ритмы. День Победы, и, конечно же, ваши поздравления и эмоции тоже, конечно же, принимаем. Так что давайте присылайте скорее ваши поздравления. А также сегодня можно отметить День уличных музыкантов, Всемирный день танца живота и Всероссийский день посадки леса. Очень и очень важно, кстати. Ну и, конечно же, Николая, Петра, Ивана, Степана, Василия и Глафиру поздравляем с именинами. Ну а мы вместе с вами продолжим праздновать здесь в эфире «Смотри радио». Реклама.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо Дорожная, 11. Или звони 301-333.
1: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не беда.

0: все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку да тут поиграть.
2: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточнить у продавцов-консультантов.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси-лидер. 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45 99 99. Такси-лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
2: Когда эффективность в работе важна, лопата хорошая очень нужна. Когда на грядках есть к чему стремиться, надежная мотыга очень пригодится. В сети магазинов «Милый дом» лопата штыковая без черенка – 85 рублей. Мотыга прямая без черенка – от 65 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Настроение делимся со всем и каждым. Здесь в эфире «Смотри радио» и поднимаем ваш праздничный настрой. Конечно же, веселиться и праздновать веселее вместе. Так что присоединяйтесь к нам на портале «Смотри.радио», чтобы заполнить этот день яркими эмоциями, которые точно поддержат музыка. Мич Миллер присоединится, будет звонки и BTS уже далее. Слушаем.
1: Стильно. В твоем ритме. Как всегда. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте обновленный Havail M6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Havail M6 от 1 899 000. Дилерский центр Havail City «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: С Днем Победы! Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем не забываются. Пусть Дух Победы воодушевляет сердца и ведет вперед к новым подвигам. Желаем всем нам мирного неба над головой и простого человеческого счастья. Пусть вовек не угасает память о тех, кто подарил нам День Победы. С глубоким уважением и благодарностью, салон цветов «Арт Букет».
6: Не нужно долго думать, где приобрести качественную мебель по выгодным ценам. Сразу отправляйтесь в Дом мебели 12 стульев. Так, кухня Монтана 2 метра всего за 17 200 рублей. В наличии и на заказ. А еще вы становитесь участником весеннего розыгрыша и можете вернуть до 100% суммы своей покупки. Спешите в Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните у продавцов.
7: Где

0: да.
1: Как девушку к себе расположить? Попробуй в пиццерию пригласить. А если лень ходить, то закажи доставку на unapizza.ru или по телефону. Все, до встречи, братка.
2: ИП Рябцев Евгений Геннадьевич. ОГРН 304-560-703-4041.
3: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
4: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
5: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
6: Зависит только от тебя.
4: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГРН 311. 565-833-200-061.
7: Телефон рекламной службы 20.

0: Влад Ф.К.Р.Ф. и DJ Groove делятся с нами своим счастьем. Вы же своей радостью и счастьем тоже не забудьте поделиться на портале smotri.radio. Оставляйте ваши поздравления и пожелания для ваших близких и родных и всех-всех-всех вокруг. Пока зачитываем то, что уже к нам добралось. С Днем Великой Победы, Оренбуржцы, написал нам Сергей, за что спасибо и тоже большой привет. Передаю привет городу Орску, всем хорошего дня от Елены. С Днем Великой Победы, любим своего брата Александра Хохлова, рады, что приехал к нам, любим Хомышевы, написали нам, и Белявские. Ну а вы, друзья, вместе с нами также давайте делитесь вашими радостными сообщениями на портале smotri.radio.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Пломбир – первый вкус. Натуральный, родной. Он с самого детства был рядом со мной. Есть множество вкусов, ты сам выбирай. Мороженку хочешь? Скорее покупай. Особенный вкус не сравнится ни с чем. Ведь он натуральный, понравится всем. Попробую раз и навеки влюблюсь. Со мной навсегда мороженое «Первый вкус».

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: В эту минуту в городе Орске плюс 25, вечером ожидается плюс 18 градусов, в Ясном плюс 20, вечером будет плюс 18. В Кувандыке и Медногорске плюс 24, плюс 16 обещают синоптики сегодня вечером. В Оренбурге в эту минуту плюс 20, вечером будет плюс 17 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
4: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
1: Метеохит.
6: Все Оренбуржье в одном касании.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Урале 16 часов. Это радио Хит. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске проведут экспертизу зданий для включения и исключения из реестра объектов культурного наследия. Заказчик – инспекция государственной охраны объектов культурного наследия Оренбургской области. Объявлены госзакупки для поиска экспертов, которые оценят историческую ценность объектов. Планируется включить в реестр Дом культуры и энергетиков на Орском шоссе и исключить здание школы на улице Карла Маркса Радищева, где учились герои Советского Союза. Также рассматривается

0: Делается исключение городской усадьбы купца Литвака на улице Советской. На ее исследование выделено более 1 миллиона 300 тысяч рублей. К 2035 году пригородные поезда должны стать комфортнее, современнее и доступнее. Правительство утвердило концепцию, включающую обновление вагонов, цифровизацию билетов и долгосрочные контракты с перевозчиками. Регионы смогут устанавливать требования к качеству обслуживания. До 2035 года планируется поставить 7 тысяч новых вагонов на 1 триллион рублей, снизив средний возраст до 12 лет. К 2035 году билеты будут продаваться только электронно, а также планируется внедрение единого транспортного документа. Эти меры направлены на улучшение качества поездок, сокращение числа безбилетников и вывод пригородных перевозок из убыточности. В Москве Владимир Путин после торжественной части пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Одним из старейших участников столичного парада стал 102-летний Кирилл Александрович Семенов. Он присутствовал на трибуне рядом с президентом. Кирилл Александрович родился 22 мая 1923 года. Его призвали в Красную армию в марте 1942 года. Он сражался под Сталинградом, где был тяжело ранен, а День Победы встретил на подступах к Гамбургу. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 30 копеек, 100 тенге 16 рублей 10 копеек, юань 10 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг Citigroup. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
2: Как это?
1: Получили в подарок от Citigroup.
2: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.
3: Поздравляем с Днем Великой Победы! Смотри радио!

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Вместе с вами, друзья, здесь в эфире «Смотри радио». Не останавливаясь, продолжаем наслаждаться моментом и, конечно же, своей радостью и теплом делиться с окружающими в этот ясный, классный и яркий праздничный день. Давайте присоединяйтесь и вы, вместе отпразднуем и, конечно же, поздравим близких. Ну и, конечно же, музыка поможет украсить этот день.
2: Смотри.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Очень нам нужна в саду вода. Без воды и не туда, и не сюда. А чтобы пользу от воды нам получить, ее нам надо во что-то налить. В сети магазинов «Милый дом» лейка садовая пластиковая 169 рублей. Рукомойник пластиковый 5 литров 229 рублей. Милый дом. Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.

0: Телефон 350000, код города 3537.
1: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового Хавейл Джолион. Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам от 1 999 000 рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
2: Успей в автосалон Хавейл. Каскад Авто в Орске. Легендарный Хавейл Джолион уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40 91 01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года.
3: Где купить удобные кроссовки? В Мегарай. Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта, прогулок и путешествий. Мегарай. Выгодно кроссовки покупай.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка. Люля. Шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях. Картошка фри. Салаты. В Точке без алкоголя. Поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку. Ставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
5: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
6: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
7: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
8: Зависит только от тебя.
6: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГНИП 311. 565-833-200-061.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио. Смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

0: Танцуем и попиваем вместе с вами в эфире «Смотри радио», наслаждаясь праздничными выходными, весной, солнцем и, конечно же, вашими эмоциями. Так что давайте их увеличивать и делать больше. Всегда их можно попробовать на нашем портале «Смотри.радио». Точно понравится. Как и музыка в эфире, так что громче звук делайте.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Влажные освежающие салфетки для всей семьи бренда «Я Самая» или «Эмили Стайл» 120 штук всего по 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба. В фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
4: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не

0: пить кофе, пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку да тут поиграть.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале Евразия каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск. ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард». ТК «Урал-3».
5: Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск. ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард». ТК «Урал-3».
6: Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Мод нам в эфире намекает о том, что самое время своим близким и родным передать тепло и радость, и, конечно же, предложить им планы на этот грандиозный вечер. И чтобы празднования проходили намного веселее, мы готовы составить вам компанию. Так что залетайте к нам на портал smotri.radio, пока мы читаем те сообщения, что уже к нам прилетели. Привет из города Гая, с Днем Победы, с Днем Рождения, Светлану Шем. Также желаю здоровья, счастья и успехов во всем от Ольги. Прилетело сообщение, так что спасибо и тоже большой-большой привет. Привет, с Днем Победы, всем большой привет и хорошего настроения. Помним всем и, конечно же, передаем привет любимым бабушкам. Без подписи сообщений прилетело ваше же послание. Давайте присылайте скорее и добавляйте туда вашу энергетику. Вот еще одно прилетело. Передаю привет семье Большаковых. Всех с праздником. Ура, ура, присоединяемся. Ну и, конечно же, ваш привет и пожелания также ждем. Пишите скорее.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000.
2: Если средства купим мы от комаров, наш ребенок будет счастлив и здоров. С мухами противными решить вопрос нам поможет старый добрый Дихлофос. В сети магазинов «Милый дом» детский защитный спрей от комаров «Мое солнышко» 100 мл 275 рублей. Дихлофос «Крадео» «Супер» 300 мл 119 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
3: Куда идем, не детство мы? Это не секрет! Выигрываешь же нет, Томи! В кино скорее билет!
4: Билет?
3: Да, билет!
2: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая, жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
5: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер предприятия «Армед». Партнер ресторан доставки.

0: Австралия. 17 часов. Это радио Хит Клаб. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: Новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. 9 мая в Орске заместитель министра строительства и ЖКХ Валерий Леонов посетил торжества в честь Дня Победы. Он пообщался с жителями, выступил с поздравлением и отметил, что День Победы – особая дата для страны и его семьи, связанной с Великой Отечественной войной. Леонов поблагодарил орчан за поддержку военнослужащих и пожелал мира и благополучия. Представители «Единой России» также приняли участие в праздничных мероприятиях. В Гайском муниципальном округе около поселка Гайнулина произошло ДТП с участием самосвала. По предварительной информации, грузовой автомобиль съехал с трассы, после чего загорелся. Информация о причинах аварии и возможных пострадавших уточняется. Обстоятельства происшествия предстоит установить специалистам. В Томске на родине акции «Бессмертный полк» прошло крупномасштабное шествие в очном формате. Участие в акции приняли около 20 тысяч человек. По центральной улице Томска прошли студенты, медики, учителя.

0: общественники, представители национальных объединений и семьи горожан, неся фотографии своих родственников-фронтовиков. Акция стала не просто шествием, а символом памяти и благодарности героям войны. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 30 копеек, 100 тенге 16 рублей 10 копеек, юань 10 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
2: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
3: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
5: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Поздравляем с Днем Великой Победы! Смотри!

0: с Мочалов на Радио Хит.
1: Добро пожаловать в новый час, 17 часов и 5 минут на наших студийных. Это значит, что мы дошагали до нашего праздничного вечера, который также сделаем приятнее, уютнее и теплее. Наслаждаемся моментом вместе с вами здесь в эфире «Смотри, радио».
2: Смотри.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: На календаре сегодня 9 мая, и в эту субботу отмечаем День Победы в Великой Отечественной войне. Также сегодня День уличных музыкантов, Всемирный день танца живота, Всероссийский день посадки леса. Ну и, конечно же, сегодня поздравляем именинников. А именины сегодня у Николая, Петра, Ивана, Степана, Василия и Глафира. Ваши поздравления и ваши эмоции также ожидаем. Так что давайте друг друга поздравлять на портале смотри.радио.
0: Реклама.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Устали от холода, высоких щитов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: С Днем Победы! Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем не забываются. Пусть Дух Победы воодушевляет сердца и ведет вперед к новым подвигам. Желаем всем нам мирного неба над головой и простого человеческого счастья. Пусть вовек не угасает память о тех, кто подарил нам День Победы. С глубоким уважением и благодарностью, салон цветов «Арт Букет».

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Орский драматический театр поздравляет с наступающим Днем Победы и приглашает на спектакли 7 мая «Один на один», 8 мая «Остаться человеком», 10 мая «В списках не значился». Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-30 для зрителей старше 12 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Я не думаем останавливаться. Сегодня получаем все возможное из мира музыки для того, чтобы вам хватило сегодня сил действительно хорошенько отдохнуть и отпраздновать. Вместе с нами рассказываем о том, как вы проводите вечер сегодняшней субботы. И, конечно же, делаем это через портал смотри.радио. Ну и отдыхаем вместе с родными и близкими под ритмы. Здесь в эфире совсем скоро группа Добро и Tokyo Hotel. Далее.
1: Стильно. В твоем ритме, как всегда, смотри радио.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Авангард».

0: встречи, братка.
1: ИП Рябцев Евгений Геннадьевич. ОГРН 304-560-703-4-0-41.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: Компания «Окна Фаворит».
1: Город Орск. Проспект Мира, 16.
0: Телефон 35-00-00.
2: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибае приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн. Бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года.
4: В Мегарай новое поступление кашпо, подвесных и напольных горшков для вашего дома. Керамика, металл, пластик. Обновите свой интерьер с Мегарай. Приходи и выгодно покупай.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

Продолжаем этот вечер не только музыкой, но еще и общением вместе с вами здесь, в эфире «Смотри радио». Заглядывайте к нам на портал, открывайте окошко и наблюдайте за тем, как проходит сегодняшний вечер и в каких ритмах. Ну и, конечно же, там же не забудьте оставить ваши поздравления, а мы же зачитываем те сообщения, которые у нас уже имеются. Всем большой привет и хорошего настроения от Сергея прилетело. В этот великий день вспоминаем всех тех, кто жизнь отдал за наш мир без войны. Пусть не всегда остается чистым. С Днем Победы! Дмитрий из Калининграда нам написал. От нас, Дмитрий, тоже большой привет, хорошее настроение. Владимир передает привет городу Оренбургу и желает всем отличного вечера. Поздравляю Оренбуржье с великим праздником, с Днем Победы! Праздник со слезами на глазах. Помним, гордимся. Сообщение без подписи прилетело. Поддерживаем и, конечно же, ждем от вас сообщений. Так что присылайте их скорее на портал смотри.радио. Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама. Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте. Обновленный Хавейл М6. Современный дизайн. Сервисы дистанционного доступа. Вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Хавейл М6 от 1 миллиона 899 тысяч. Дилерский центр Хавейл Сити «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фандиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская,

0: котлами в газовик.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в мае концентрированный кондиционер для белья БИС 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: +23 в данный момент в городе Орске. Сегодня ночью будет +6 градусов. Завтра днем +16. В эту минуту в Ясном +22. Ночью будет +7 градусов. Завтра днем +13. В Кувандыке и Медногорске в эту минуту +20 градусов. Ночью будет +5. Завтра днем +15 градусов. А в Оренбурге в эту минуту +19. Ночью будет +5. Завтра днем +16. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.ру.
4: Реклама. Любимые деликатесы только для вас. Язык говяжий 870 рублей. Язык свиной 395 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит.

0: Не забываем, друзья, наслаждаться моментом и, конечно же, вместе с нами здесь в эфире «Смотри радио» праздновать и еще раз наслаждаться своим участием в нашем эфире. И, конечно же, прямое участие в вашем вечере примет она, Кристина Бурова, уже здесь в эфире. С праздничком тебя!
1: Добрый вечер! Тебя тоже с праздником!
0: Ура, ура, ура!
1: Да,
0: поздравляю!
1: Однозначно! Ну что ж, как ты поздравил? Тебя, наших замечательных слушателей поздравляли?
0: Да, естественно, в эфире они сейчас с нами делились своим теплом и любовью, так что давай ты тоже с ними поделись. Я думаю, ближе к вечеру будет еще больше сообщений. Ваши друзья, еще раз поздравляю с великим праздником и желаю отличного вечера. До скорого!

0: Урале 18 часов. Это радио Хит. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске проведут экспертизу зданий для включения и исключения из реестра объектов культурного наследия. Заказчик – инспекция государственной охраны объектов культурного наследия Оренбургской области. Объявлены госзакупки для поиска экспертов, которые оценят историческую ценность объектов. Планируется включить в реестр Дом культуры и энергетиков на Орском шоссе и исключить здание школы на улице Карла Маркса Радищева, где учились герои Советского Союза. Также рассматривается исключение городской усадьбы купца Литвака на улице Советской. На ее исследование выделено более 1 миллиона 300 тысяч рублей. К 2035 году пригородные поезда должны стать комфортнее, современнее и доступнее. Правительство утвердило концепцию, включающую обновление вагонов, цифровизацию билетов и долгосрочные контракты с перевозчиками. Регионы смогут устанавливать требования к качеству обслуживания. До 2035 года планируется поставить 7 тысяч новых вагонов на 1 триллион рублей, снизив средний возраст до 12 лет. К 2035 году билеты будут продаваться только электронно, а также планируется внедрение единого транспортного документа. Эти меры направлены на улучшение качества поездок, сокращение числа безбилетников и вывод пригородных перевозок из убыточности. В Москве Владимир Путин после торжественной части пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Одним из старейших участников столичного парада стал

0: 102-летний Кирилл Александрович Семенов. Он присутствовал на трибуне рядом с президентом. Кирилл Александрович родился 22 мая 1923 года. Его призвали в Красную армию в марте 1942 года. Он сражался под Сталинградом, где был тяжело ранен, а День Победы встретил на подступах к Гамбургу. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 30 копеек, 100 тенге 16 рублей 10 копеек, юань 10 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
2: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
3: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
4: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Поздравляем с Днем Великой Победы!

0: Бурова на Радио Хит.
1: Торжественно открываем этот вечер, как и любой час, любую минуту этого дня. Ведь, я думаю, не нужно напоминать, какой сегодня праздник. Именно благодаря нему, благодаря Дню Великой Победы, мы можем каждый год вспоминать о том, какими все-таки усилиями и трудами мы добились того, что сейчас мы можем жить спокойно и счастливо. Ну что ж, конечно же, во-первых, всех причастных однозначно я с этим праздником поздравляю и однозначно привлекаю вас к поздравлениям также. Ведь у нас в эфире Радио Хит это можно сделать в любое время. Для этого вам нужна лишь наша платформа «Смотри.радио» с категорией 12+, или номер 8-922-878-2929 для ваших сообщений в Максе или Телеграме. Ну, или если вам нужно что-то сказать лично и необходимо это сделать у нас в эфире «Радио Хит», вы можете позвонить по номеру 21-137, код города 3537. Действуйте, радуйтесь и продолжайте праздновать этот замечательный день вместе с нами. Встречаем следующий трек.
2: «Смотри».

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай в город Орск, улица Гончарова, 2, либо Дорожная, 11. Или звони 301-333.
3: Не нужно долго думать, где приобрести качественную мебель по выгодным ценам. Сразу отправляйтесь в Дом мебели 12 стульев. Так, шкаф-купе ТЭО всего за 12 500 рублей. В наличии и на заказ. А еще вы становитесь участником весеннего розыгрыша и можете вернуть до 100% суммы своей покупки. Спешите в Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните у продавцов.
4: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового Хавейл Джолион. Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам от 1 999 000 рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
2: Успей в автосалон Хавейл. Каскад Авто в Орске. Легендарный Хавейл Джолион уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40-91-01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года.
5: Ламбир. Первый вкус. Натуральный, родной. Он с самого детства был рядом со мной. Есть множество вкусов. Ты сам выбирай. Мороженку хочешь? Скорее покупай. Особенный вкус не сравнится ни с чем. Ведь он натуральный, понравится всем. Попробую раз и навеки влюблюсь. Со мной навсегда мороженое «Первый вкус».
6: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает в воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
7: Музыкальные новинки в магазине «Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал».
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио, смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио.

Какой же у нас все-таки на нашей планете богатый мир живности? Иногда очень интересно узнавать, что же у нас еще интересного есть, а иногда лучше, в принципе, не узнавать. В общем, есть одна креветка-богомол, и совсем недавно она отправила российского туриста в больницу. Инцидент произошел в Таиланде. 28-летний екатеринбуржец спрыгнул с катера в воду и тут же вылетел обратно на борт. Его ногу атаковала креветка-богомол. В момент опасности эти морские убийцы наносят удар передними конечностями дубинками. Да, и сила удара которых сравнима с выстрелом из пистолета. От него разлетаются раковины моллюсков, панцири крабов и даже стекла аквариумов. Но, к счастью, обошлось без переломов. На восстановление уйдет немало времени. Ну что ж, будем надеяться, что все закончится хорошо. Ну а вы, дорогие друзья, если что, знаете, что такое можно ожидать, если вы выезжаете куда-то далеко. Ну и, конечно, в любой свой отпуск берите с собой «Смотри радио». С нами весело.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Множество разных хлопот и забот доставляет сад и огород. Но потратить сил и времени не жаль. Ожидается богатый урожай. В сети магазинов «Милый дом» перчатки хлопчатобумажные с ПВХ 16 рублей. Средства от сорняков в ассортименте от 15 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
5: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
6: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
7: Цены всюду мониторю и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
8: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.

0: компании «Окна Фаворит». Город Орск, проспект Мира, 16. Телефон 350000. Код города 3537.
1: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
2: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
3: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных? Зависит только от тебя.
2: 23 мая, начало 18:00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГНИП 311-565-833-200-061.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Несомненно, огромное количество людей, связанных с этим праздником, еще больше хотят поздравить остальных, и мы, конечно же, этими поздравлениями делимся. Ольга Шевчук поделилась. Спасибо большое вам за ваш канал «Смотри Радио». Очень нравится вас смотреть. Еще раз с праздником Великой Победы! Ольга Шевчук, мы вас благодарим, стараемся, конечно же, для вас всех, и, конечно же, будем становиться лучше, чтобы вам еще больше нравилось. Нина Стри написала, некая или некий. Всем здрасте, передаю привет маме и всех с 9 мая. Отлично, привет в ответ и вам, и Нинас. Также, надеюсь, мама это сообщение увидит. Ну а поздравлениями также делится с Днем Победы Руслан Бананов. Благодарим. Ну и Михаил поделился своим посланием. Семью Барановых и Исаковых поздравляю с днем рождения принцессы. Всех с Днем Великой Победы. Конечно же, с днем рождения принцессы Радио Хит вас также поздравляет. Всего самого наилучшего для крошки. Ну а мы движемся дальше и празднуем это все, конечно же, музыкальным сопровождением. Джиган «Не лето» и Лок-Дог с треком «Дорого». Впереди, следом казаки делают хиты «Облакам».
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки?

0: 15.02.
1: Еще и в плойку дадут поиграть.
0: Орский драматический театр поздравляет с наступающим Днем Победы и приглашает на спектакли 7 мая «Один на один», 8 мая «Остаться человеком», 10 мая «В списках не значился». Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-30 для зрителей старше 12 лет.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Сейчас в Орске +22, ночью ожидается +6, завтра днем на 10 градусов выше, +16. В Ясном данную минуту +22, ночью температура опустится до +10, завтра днем поднимется до +24. В Кувандыхе и Медногорске +19 на данный момент, ночью температура опустится до +5, завтра днем поднимется до +15. И в Оренбурге сейчас +18. Ночью +5, завтра днем ожидается +17 градусов. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит.

милая мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. У «Авангард», УГРН 114-565-802-96-15.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в мае влажные освежающие салфетки для всей семьи бренда «Я самая» или «Эмили Стайл». 120 штук всего по 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ!
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей

0: Слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
1: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
2: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных? Зависит только от тебя.
1: 23 мая. Начало 18:00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГНИП 311-565-833-200-061.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Смотри радио.
1: Важную пометку сделала Мария Краймбрери, сообщив нам о том, что ждать не нужно. Нужно действовать не в прошлом, не в будущем, а прямо сейчас. Но иногда все-таки нужно хотя бы что-то спланировать, чтобы знать, как действовать, и действовать максимально правильно и эффективно. Это мы попробуем сделать в рубрике «Гороскоп» на радиохит сразу после этого трека. А пока что Avicii Levels в эфире.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, самое время обратиться к завтрашнему дню. Но он, к счастью, также выходной. 10 мая нас ожидает. И как же нам следует его провести, чтобы он прошел отлично, нам уже поведали звезды. А вам осталось послушать. Рубрика «Гороскоп» на Радио Хит. Встречаем.
2: Овен.
1: Всякие отношения предполагают как определенные жертвы, так и полученные некоторые выгоды. Так что, если вас заели обязательства, можете утешать себя сознанием этого факта.
2: Телец.
1: Все будут так уступчивы, что у вас может родиться подозрение, что это не к добру. Напрасно волнуйтесь, лучше воспользоваться моментом, пока они не передумали.
2: Близнецы.
1: Самое худшее, что вы завтра можете сделать, это предпринять какие-либо действия через чью-то голову. Толку от них не будет, а на вас еще и обидятся.
2: Рак.
1: Завтрашний день может оказаться отмеченным состоянием блаженной невменяемости, которая одолеет вас с утра и не отступит до самого конца дня. В этом есть и свои плюсы. Вас никто не сможет побеспокоить.
2: Лев.
1: Кажется, вам придется выбирать между двумя внешне одинаковыми стогами сена. Не делайте скоропалительных выводов, ибо изнутри они серьезно отличаются.
2: Дева.
1: Вам придется задавать много вопросов. Не забывайте, что для того, чтобы получить хороший ответ, необходимо правильно и четко сформулировать вопрос.
2: Весы.
1: У вас может появиться новое хобби, а возможно и увлечение. Воспользуйтесь преимуществами, которые оно вам даст. Когда-нибудь эти навыки вам очень-очень пригодятся.
2: Скорпион.
1: У вас будет возможность одобрить или отвергнуть довольно серьезное предложение и вашему слову подчиняться. Так что подумайте трижды, а лучше и больше, прежде чем что-то говорить.
2: Стрелец.
1: Вам может оказаться трудно доверять некоторым людям вокруг вас. И если инстинкт столь настоятельно требует внимания, то к нему стоит прислушаться. Отход на оборонительные позиции в данном случае лучшее, что вы можете сделать.
2: Козерог.
1: Если кто-то ожидает, что завтра вы будете выполнять его распоряжение, то он крупно ошибается. Вы будете неимоверно упрямы и скорее заставите весь мир плясать под собственную дудку, чем уступите позиции хоть на йоту.
2: Водолей.
1: Убедитесь, что не забыли включить планы на завтрашний день хоть полчаса отдыха. А если забыли, немедленно исправьте ошибку. Вы рискуете себя загонять.
2: Рыбы.
1: Завтра должно случиться что-то, чего вы никак не могли ожидать. Постарайтесь выстроить свои планы таким образом, чтобы их можно было безболезненно перекроить. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте! Обновленный Хавейл М6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Хавейл М6 от 1 899 000. Дилерский центр Хавейл Сити «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Отдых на даче будет удачным, если запасетесь дулом дачным. Будет очень вкусным угощение, если щепу купить для копчения. В сети магазинов «Милый дом» стул дачный складной в ассортименте от 349 рублей. Щепа для копчения 1 литр от 42 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
2: С Днем Победы! Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем не забываются. Пусть Дух Победы воодушевляет сердца и ведет вперед к новым подвигам. Желаем всем нам мирного неба над головой и простого человеческого счастья. Пусть вовек не угасает память о тех, кто подарил нам День Победы. С глубоким уважением и благодарностью, салон цветов «Арт-букет».
3: Все, что нужно на пикник, в Мегарае купишь вмиг. В Мегарае мангалы, шампуры, столы, стулья, посуда и мебель для пикника и все для комфортного отдыха. Мегарай. Выгодно все для пикника покупать.
4: Купить качественную мебель по низкой цене, а потом еще получить свои деньги обратно. Невозможно.
5: Возможно. Только в Доме мебели 12 стульев. Совершая покупку, вы становитесь участником весеннего розыгрыша и получаете возможность вернуть до 100% стоимости своей покупки. Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у

Счастье действительно есть, и в этот замечательный день, в этот праздник мы не должны забывать, кто нам его подарил в первую очередь, кто подарил нам спокойную жизнь, и раз уж так, я думаю, многие готовы поблагодарить всех причастных людей за это. И вы можете это сделать также в эфире Радио Хит. Для этого открывайте платформу smotri.radio с категорией 12+, или набирайте номер 8-922-878-2929 и пишите нам в Максе или Телеграме. А потом эти сообщения и в эфире появятся и на нашем канале «Смотри радио», чем, конечно же, порадует глаз каждого, кто к этому причастен. Ну или позвоните нам и скажите все лично. 21-103-7, код города 3537, номер для звоночков. Будем ожидать и продолжать наслаждаться музыкой.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
2: ООО «Афина». Куда идем, где мы? Это не секрет. Выигрываешь летами в кино скорее билет.
3: Билет?
2: Да, билет.
1: Смотри радио. Совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей, поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
4: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер. Предприятие «Армед». Партнер. Ресторан доставки японской еды «Су».

Далее. 20 часов. Это радио. Хит. Реклама. Орск. Богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Поздравляем с Днем Великой Победы!

0: Гурова на Радиохит.
1: Не все знают о том, что после войны в Советском Союзе не отмечали праздник День Победы целых 17 лет. Ну а что же теперь? Теперь мы это все дело встречаем максимально празднично и торжественно и продолжаем это делать уже на протяжении долгих-долгих часов. 20.03 на студийных. Мы продолжаем радоваться тому, что у нас есть такой замечательный праздник и достижение. Ну и, конечно, мы это делаем с музыкальным сопровождением. Да и миловато фаст прямо по курсу. Следом Юлианы Караулова «Вне орбиты». Наслаждаемся, делаем громче.
2: Поймай настроение.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
3: Пломбир – первый вкус. Натуральный, родной. Он с самого детства был рядом со мной. Есть множество вкусов, ты сам выбирай. Мороженку хочешь? Скорее покупай. Особенный вкус не сравнится ни с чем. Ведь он натуральный, понравится всем. Попробую раз и навеки влюблюсь. Со мной навсегда мороженое «Первый вкус».
2: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн. Бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года.
5: Куда идем, где страны? Это не секрет. Выигрываешь жилетами в кино скорее билет. Билет!
2: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
4: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Пришло время поделиться с вами неоднозначными исследованиями наших специалистов. И что же они изучили? Они изучили обилие мата в речи. И оказалось, что это показатель богатого словарного запаса. Ученые выяснили, что люди, которые часто используют нецензурную лексику, имеют богатый внутренний словарь. Также они менее покладисты и открыты к чему-то новому, но могут испытывать проблемы с самоконтролем. Да, дорогие друзья, видимо, мы с вами как-то думали иначе, но пора бы вспомнить, что, конечно же, максимальное отсутствие мата вашей речи показывает вашу воспитанность. Так что, конечно, может быть, вы человек с богатым словарным запасом, но иногда нужно показывать, что вы еще и воспитанные. Ну а еще больше полезных слов и много всего веселого мы с вами продолжим изучать дальше. Джон Смит, Девоут и Джулия Кратч, Shades of Blue. Далее, следом вирус, ты меня не ищи.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Торск, улица Гончарова, 2, либо Дорожная, 11. Или звони 301-333.
5: Телефон уже не нужный, сразу я в трейды надал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
6: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
7: Трейды. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
9: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
10: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Концентрированный кондиционер для белья «Бис» 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
11: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового Хавейл Джолион. Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам. От 1 999 тысяч рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
12: Успей в автосалон Хавейл. Каскад Авто в Орске. Легендарный Хавейл Джолион уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40-91-01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года.
13: Телефон рекламной службы 25-08-07.
14: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
15: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Ну, а побольше важной информации, всего интересного, ну и, конечно же, немного личного анонса, напоминаю, вы можете увидеть в наших группах ВКонтакте, Телеграме и Макси под названием «Смотри радио». Там вы, кстати говоря, можете с утра посмотреть гороскоп, если нет возможности его послушать, узнать итоги хит-мьюзик-чарта, которые вы, кстати говоря, можете еще и услышать завтра в 6 часов вечера, ну и посмотреть много веселых, смешных видео вы также можете, чтобы просто улыбнуться и стать немножко счастливее. Так что подписывайтесь, ставьте рекомендации и колокольчики, чтобы знать, когда приходят важные новости, ведь у нас впереди еще много всего интересного. Ну и возвращайтесь к нам за музыкой. Леони и Калум Скотт, «Стей» впереди, следом Егор Крид, «Артик и Асти», «Карма».

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Милый, зима не за горами.
4: И что?
3: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
4: Без паники, я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
3: Да ты волшебник.
4: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
5: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
6: С Днем Победы. Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем не забываются. Пусть Дух Победы воодушевляет сердца и ведет вперед к новым подвигам. Желаем всем нам мирного неба над головой и простого человеческого счастья. Пусть вовек не угасает память о тех, кто подарил нам День Победы. С глубоким уважением и благодарностью, салон цветов «Арт-букет».
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Сейчас в Орске плюс 17, ночью ожидается плюс 6, завтра днем плюс 16 градусов. В Ясном данную минуту плюс 18, ночью температура опустится до плюс 10, завтра днем поднимется до плюс 24. В Кувандыке и Медногорске плюс 14 на данный момент, ночью слабый термометр опустится до плюс 5, завтра днем поднимется до плюс 15. И в Оренбурге сейчас плюс 15, ночью плюс 5, завтра днем плюс 17 градусов. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
8: Реклама. Любимые деликатесы только для вас. Язык говяжий 870 рублей. Язык свиной 395 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
9: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит.

Далее 21 час. Это радио. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Поздравляем с днем Великой Победы!

0: Бурова на Радио Хит.
1: Про ночи в Калифорнии для нас только что спели Токио Хотел, но она у нас на ночь не ощущается в Восточном Оренбурге, потому что еще светло и только начинает темнеть. Я думаю, всем такая ночь очень даже нравится, потому что мы, значит, приближаемся все ближе и ближе к замечательному сезону, к лету, и это, конечно же, ощущается и добавляет нам сил и энергии. Ну, а этой энергией мы с вами, конечно же, будем правильно пользоваться благодаря музыке на Радио Хит. Исполняйте самые-самые заветные желания дальше. Сабрина Карпентер Тирс порадует вас следом. А далее ожидается винтаж, Малахит. Наслаждаемся.
2: Поймай настроение. Смотри.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в «Такси Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. «Такси Лидер».
2: Не нужно долго думать, где приобрести качественную мебель по выгодным ценам. Сразу отправляйтесь в Дом мебели 12 стульев. Так, кухня «Монтана» 2 метра всего за 17 200 рублей. В наличии и на заказ. А еще вы становитесь участником весеннего розыгрыша и можете вернуть до 100% суммы своей покупки. Спешите в Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните у продавцов.
3: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн, бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года.
5: Холодно дома? Замерзли? В Мегарай большой выбор пушистых пледов, одеял, теплых халатов и тапочек для всей семьи. Мегарай. Согревайся и выгодно покупай.
6: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
7: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
8: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
9: Зависит только от тебя.
7: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огранник 311-565-833-200-061.
10: Включи новое окно в своем доме.
11: Смотри радио. Смотри жизнь.
12: Подробности на смотри.радио.

Время, конечно, как в этой песне. Гон, гон, гон, уходит, уходит и уходит. Мы готовимся с вами к новому дню. И, конечно же, делаем это качественно с помощниками нашими, со звездами, которые уже все знают и готовы этим с вами поделиться. А узнаем, чем же они делятся через буквально пару минуток после этой песни. Ожидайте и наслаждайтесь музыкой.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, пришло время обсудить, как же пройдет наш завтрашний день, 10 мая. И мы уже все советы получили в рубрике «Гороскоп» на радио «Хит». Готовы вам сообщить, а вы слушайте.
2: Овен.
1: Всякие отношения предполагают как определенные жертвы, так и получение некоторой выгоды. Так что, если вас заели обязательства, можете утешать себя сознанием этого факта.
2: Телец.
1: Все будут так уступчивы, что у вас может родиться подозрение, что это не к добру. Напрасно волнуйтесь, лучше воспользоваться моментом, пока они не передумали.
2: Близнецы.
1: Самое худшее, что вы можете сделать, это предпринять какие-либо действия через чью-то голову. Толку от них не будет, она вас еще и обидится.
2: Рак.
1: Завтрашний день может оказаться отмеченным состоянием блаженной невменяемости, которая одолеет вас с утра и не отпустит до самого конца дня. В этом есть и свои плюсы. Вас никто не сможет побеспокоить.
2: Лев.
1: Кажется, вам придется выбирать между двумя внешне одинаковыми стогами сена. Не делайте скоропалительных выводов, ибо изнутри они серьезно отличаются.
2: Дева.
1: Вам придется задавать много вопросов. Не забывайте, что для того, чтобы получить хороший ответ, необходимо правильно и четко сформулировать вопрос.
2: Весы.
1: У вас может появиться новое хобби, но, возможно, и увлечение. Воспользуйтесь преимуществами, которые оно вам даст когда-нибудь. Эти навыки вам очень пригодятся.
2: Скорпион.
1: У вас будет возможность одобрить или отвергнуть довольно серьезное предложение и вашему слову подчиняться. Так что подумайте трижды на лучшее и большее, прежде чем что-то говорить.
2: Стрелец.
1: Вам может оказаться трудно доверять некоторым людям вокруг вас. Если инстинкт столь настоятельно требует внимания, то к нему стоит прислушаться. Отход на оборонительные позиции в данном случае лучшее, что вы можете сделать.
2: Козерог.
1: Если кто-то ожидает, что вы будете выполнять его распоряжение, то он крупно ошибается. Завтра вы будете неимоверно упрямы, скорее заставите весь мир плясать под собственную дудку, чем уступите позиции хотя бы на йоту.
2: Водолей.
1: Убедитесь, что не забыли включить планы на завтрашний день хоть полчаса отдыха. А если забыли, немедленно исправьте ошибку. Вы рискуете себя загонять.
2: Рыбы.
1: Завтра должно случиться что-то, чего вы никак не могли ожидать. Постарайтесь выстроить свои планы таким образом, чтобы их можно было безболезненно перекроить. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте обновленный Havail M6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Havail M6 от 1 миллиона 899 тысяч. Дилерский центр Havail City «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
2: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не беда.

0: и пить кофе, пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку дадут поиграть.
2: Чтоб в походе сытым быть всегда, газовая всем нужна плита. Ночь на природе не повергнет в шок, если вы купите спальный мешок. В сети магазинов «Милый дом» портативная газовая плита CBR 1099 рублей. Мешки спальные в ассортименте от 1990 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
3: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
4: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
2: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает в воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале Евразия каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз Стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы. Программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
5: Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия, бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
6: Телефон рекламной службы 25

удовольствием продолжаю зачитывать ваши сообщения. Антон Сидоренко написал: «Доброго вечера! Поздравляю всех с праздником Великой Победы, с Брянщины, мира и добра!» Благодарим за ваше поздравление, Антон. Они отправляются на наш канал «Смотри радио». Мы зачитываем сообщения Анастасии. Всех с 9 мая, чтобы каждый праздник у вас была хорошая погода. Это уж точно золотые слова. Благодарим, Анастасия. Ну и Михаил Елисеев написал: «Настенька, любовь моя, привет тебе огромнейший, знаю, ты меня точно слышишь, скоро приеду за тобой». Вот такие вот сладкие словечки мы получаем у нас в эфире. Надеюсь, Анастасия это сообщение получит. В любом случае, оно также появится у нас в эфире «Смотри радио», и непременно она должна его увидеть. Ну а мы двинемся дальше. Биар Вулф и Феникс порадуют нас далее. Следом Миша Миллер, «Хей на на нам».

Выбор товара у нас немалый, и покупатели наши довольны. Кто-то средство купил от загара, кто-то новый мячик футбольный. В сети магазинов «Милый дом» детское молочко после загара «Мое солнышко» 100 мл 169 рублей. Мяч футбольный в ассортименте от 199 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.com.

0: встречи, братка.
1: ИП Рябцев Евгений Геннадьевич. ОГРН 304-560-703-4-0-41.
2: Нужен бетон? Запиши телефон. 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Курский драматический театр поздравляет с наступающим Днем Победы и приглашает на спектакли 7 мая «Один на один», 8 мая «Остаться человеком», 10 мая «В списках не значился». Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-30 для зрителей старше 12 лет.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: И сейчас в Орске плюс 14, ночью ожидается плюс 6, завтра днем плюс 16 градусов. В Ясном данную минуту плюс 14, ночью температура опустится до плюс 10, завтра днем поднимется до плюс 24. В Ковандыке и Медногорске плюс 12 на данный момент, ночью снова термометр опустится до плюс 5, завтра днем поднимется до плюс 15. И в Оренбурге сейчас плюс 13, ночью плюс 5, завтра днем плюс 17 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Метеохит.

Далее. 22 часа. Это радио. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Поздравляем с Днем Великой Победы! Смотри

0: Бурова на Радиохит.
1: Тиесто и Брайана Грейс верно все подметили. Невероятно красивые места вы можете лицезреть в нашем восточном Оренбуржье, если уж не за рулем автомобиля или не находясь на пассажирском сидении, то уж у себя дома, наблюдая за нашим каналом «Смотри радио». Там очень много наших красот демонстрируется регулярно. Также, конечно же, нас мы тоже показываем. Вот могу помахать вам в камеру. Так что непременно открывайте, как только попадете домой, и продолжайте наслаждаться музыкальным сопровождением вместе с нами. Райвер из «My Husband» впереди, следом «Бисса» ближе к небу.
2: Будь ярче, смотри радио.

0: домике Купидона весело, как в аквапарке. Купидон представляет обновленную сауну «Каменная пропасть» с крутой аквазоной. Вас ждут два бассейна с гейзером, водопадом и гидромассажем, просторная парная, современная акустика и детская зона. Натуральный каменный декор и 3D-потолок погрузят «Каменную пропасть» в Орске на Кременчугской, 72. Телефон 30 46 78, код 3537.
1: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
2: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
3: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
4: Зависит только от тебя.
2: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огранит 311-565-833-200-061.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: пришло время напомнить вам вместе с учеными, что лучшее лекарство от всего это никакое не лекарство и не какая-то пища, это прогулка на свежем воздухе. Обычная ходьба помогает не только телу, но и мозгу лучше всяких тренингов. И вот почему. Во-первых, продлевает жизнь. Каждые 1000 шагов в день снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 15%, а 7000 шагов вдвое уменьшает этот риск. Также борется с депрессией, повышает креативность и перезагружает голову, что, конечно же, иногда нам очень нужно. Ну и сейчас, когда многие из вас разъезжаются с парадов и прочих празднований, я думаю, можно позволить себе хотя бы 10 минуток немножко прогуляться, ну или взять радиохит с собой завтра и устроить конкретную прогулочку. Ну и делать мы это будем с лучшими треками. Клава Кока, «Пьяную домой», далее следом Ванти, Иви и Ника в «Way to Love». Встречаем.
1: Сделай громче. Смотри радио.

0: свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
1: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
2: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от Паус оф Комбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
4: Телефон рекламной службы 250807.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио, смотри жизнь.

0: продолжаем зачитывать ваши сообщения. Финальные на сегодня. Вика написала: «Всем привет! Передаю привет Медногорску. С праздником! Благодарим!» Далее написал Саша Машинист: «Добрый вечер, земляки! С праздником Великой Победы!» «Крис, тебе приветик обнял. Сегодня сделал совершенно фантастический поступок. Повесил в кабине поезда портреты своих воевавших прадедов. Выехал с ними из депо и прокатился, круг почета по большой кольцевой линии. Это было сильно. Вот что бывает, когда работаешь в ночь на 9 мая. Ну, а тем временем ждем отпуск. Уже 26 числа поеду в Оренбург своим родным друзьям. ПСУ у моего машиниста-инструктора сегодня еще день рождения. Всей колонной поздравляли. Ну, во-первых, также обнимаю в ответ Саш, отправляю сердечко в кадр. Это на самом деле действительно смелый поступок. И очень, мне кажется, ваши предки за вами будут с гордостью сверху наблюдать. Конечно же, поздравляем и вашего машиниста-инструктора. И вам желаем хорошо отдохнуть. Ну, отдыхаем вместе с музыкой на Радио Хит.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама. Залог здоровья – чистота. Порядок в доме – красота. Каждый, кто имеет дом, чистоту наводит в нем. В сети магазинов «Милый дом» универсальные чистящие средства «Прогресс» 1 литр от 72 рублей. Сверхпрочные пакеты для мусора «Биг Сити» от 155 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Сейчас в Орске плюс 13, ночью ожидается плюс 6, и завтра днем плюс 16 градусов. В Ясном данную минуту плюс 13, ночью температура опустится до плюс 10, и завтра днем поднимется до плюс 24. В Кувандыке и Медногорске плюс 10 на данный момент, ночью столбик термометра опустится до плюс 5, и завтра днем поднимется до плюс 15. И в Оренбурге сейчас плюс 12, ночью плюс 5, завтра днем плюс 17 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. Любимые деликатесы только для вас. Язык говяжий 870 рублей. Язык свиной 395 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит.
6: Все оренбуржье в одном касании.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Да-да, радиохит остается с вами на протяжении всей ночи, но, к несчастью, диджеям тоже нужно отдыхать, поэтому я с вами именно сейчас прощаюсь. И надеюсь, ваш день прошел отлично, вечер продолжается, и надеюсь, он также закончится феерично. Ну и, конечно же, бодрого вам и легкого пробуждения завтра. Всего хорошего, завтра встретимся. Давайте вместе веселиться дальше под лучшие треки на радиохит.

0: Нет. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Поздравляем с Днем Великой Победы. Смотри.

0: Реклама. Когда звуки кажутся слишком громкими, голоса резкими, а работа монотонной, подарите себе минуты блаженства в сауне «Райское озеро» в комплексе «Домик Купидона». Просторная парная и комфортная зона релакса. Кристально чистый бассейн с водопадами и экзодекором позволят прислушаться к ощущениям и найти гармонию. «Райское озеро» в отель-сауне «Домик Купидона». Время для себя. Орск, Кременчугская, 72. Телефон 30 46 78, код города 3537.
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: реклама. Знает каждый автолюбитель, как важен хороший обзор водителю. Стекла приводим в порядок нередко. Нужно купить антидождь и салфетку. В сети магазинов «Милый дом» салфетка автомобильная замшевая в тубе 159 рублей. Аэрозоль «Антидождь» от 169 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
5: Категория 16+. Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260.
2: Для лиц старше 16.

0: вашим услугам предоставлены 5 VIP-саун, уютные номера, бильярд и настольный теннис, отель-сауна «Домик Купидона», домашний уют, всегда теплые бассейны и горячие парные. Орск, улица Кременчугская, 72, 304-678. Круглосуточно.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Купи весь мир за 450 рублей.

0: Лимит интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
1: Телефон рекламной службы 25.

0: Если средства купим мы от комаров, наш ребенок будет счастлив и здоров. С мухами противными решить вопрос нам поможет старый добрый Дихлофос. В сети магазинов «Милый дом» детский защитный спрей от комаров «Мое солнышко» 100 мл 275 рублей. Дихлофос «Крадео» «Супер» 300 мл 119 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Орск – богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
3: Все началось с идеи. И люди погрузились

Реклама. В домике Купидона весело, как в аквапарке. Купидон представляет обновленную сауну «Каменная пропасть» с крутой аквазоной. Вас ждут два бассейна с гейзером, водопадом и гидромассажем, просторная парная, современная акустика и детская зона. Натуральный каменный декор и 3D-потолок погрузят каменную пропасть в Орске на Кременчугской, 72. Телефон 30 46 78, код 35.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
1: Радио.
2: Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
3: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Реклама.
1: Когда звуки кажутся слишком громкими, голоса резкими, а работа монотонной, подарите себе минуты блаженства в сауне «Райское озеро» в комплексе «Домик Купидона». Просторная парная и комфортная зона релакса. Кристально чистый бассейн с водопадами и экзодекором позволят прислушаться к ощущениям и найти гармонию. «Райское озеро» в отель-сауне «Домик Купидона». Время для себя. Орск, Кременчугская, 72. Телефон

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
4: Все началось с идеи, и люди погрузились
5: в музыку.

0: Вашим услугам предоставлены 5 VIP-саун, уютные номера, бильярд и настольный теннис, отель-сауна «Домик Купидона», домашний уют, всегда теплые бассейны и горячие парные. Орск, улица Кременчугская, 72, 304, 678. Круглосуточно.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 5 часов.
1: Радио.
3: Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
4: Все началось с идеи, и люди погрузились